Блаженнейшего патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кирва Володимира и за боголюбивого епископа нашего Миколу, чесне пресвитерство у Христі діяконство, за весь

Засвятишего Саискорхерея и заблаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крестидиаконство, за воспречите людей.